0: здесь 4 дня. Красных
1: машин. Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
0: В Тюмени 6 часов.

0: Реклама.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
4: «Песчаная сказка».
3: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
7: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение недели. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
3: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: машин осталось 4 дня.
1: Парад красных машин.
2: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
1: Парад красных машин.
3: В Тюмени 7 часов утра. Начинаем новый день. Здесь, на Красной Армии, стартует утреннее шоу «Летние каникулы». Всем большой привет. Итак, начнем час, как всегда, музыкально. Помогут нам в этом Леди Гага и Даучи «Runway».

Я здесь шоу «Летние каникулы». Меня Антон Колев зовут. Я всем желаю доброго утра. Здравствуйте. Ну и вот, мне кажется, прекрасное сообщение для того, чтобы начать в целом вообще этот новый день. Написал нам Вадим. Доброе утро. Футбол закончился. Хоть сегодня только и вторник, но мы не унываем, так как после проливных дождей в Тюмень пришла жаркая погода. Ну и, конечно же, приближается праздник, день города, поэтому все хорошо. Делаем глоток кофе и в путь. И вот эта вот фраза последняя. Все хорошо, делаем глоток кофе и в путь. Она меня прям вообще, если честно, прям вдохновила с самого утра. Так что спасибо большое, Вадим. Я, честно, с этим согласен. Единственное, что есть небольшое. Но у нас в офисе сломалась кофемашина, поэтому без глотка кофе. Но, тем не менее, все хорошо и в путь. С этим я на все 250% согласен. Что касается жаркой погоды, то действительно, да, я вчера тоже так вечером думал. Ну все, пришла жара. Вы представляете себе, насколько вот... Как это возможно? Я поднялся с улицы до дома, и пока поднимался, я еще в лифте еду и слышу что-то, какой-то свист, какой-то вой. И не понимаю, собственно говоря, что такое. Поднимаюсь до дома и смотрю, что вот пока вот я с улицы зашел домой и поднялся наверх, на свой любимый 17 этаж, там уже такой ливень проливной, прям вообще удивительно. Хотя я тоже думал, ага, все, вот настало время для жары. Но дождик днем прошел, последний, и все. Но нет, вечером тоже зарядило не слабо. Я так понимаю, что сильные центры города заливало. И еще вот ту часть, которая находится у нас, как это называется, Новокомарова, да, по-моему? Вот там вот за Патрышево где-то в те края. Ну, мне, по крайней мере, если с окна смотреть, то вот туда, в ту сторону. Там прям вообще, судя по всему, стена дождя была. Как вы там, люди, которые там проживают? Все нормально? Вы плаваете или все высохло уже? Как у вас дела? Если что, отпишитесь. Мало ли вдруг нужна какая-то помощь. Ну, а вообще, да, жара к нам в город пришла. Сегодня днем до плюс 27. Но что-то, мне кажется, это несколько обманчивое ощущение, потому что, ну, на солнце, на открытом плюс 27 превращается в плюс 32. Мне так кажется, по крайней мере. А вообще... Вплоть до следующего понедельника каждый день, вот тут по прогнозу погоды, плюс 29, плюс 30, плюс 28, плюс 30, плюс 30 и так далее, аж до вторника 28 июля. В общем-то, при такой хорошей погоде, я думаю, нам с вами чуточку, с одной стороны, будет и легче, и интереснее, ну, с точки зрения, что продолжим наслаждаться летом, а с другой стороны, конечно... Но вот эта жара этим летом, она несколько иначе ощущается, не так, конечно... легко. Солнце прям жарит очень сильно. Ладно, у каждого свои мысли по этому поводу, как-то переживать, нравится или не нравится. Ну, а мы здесь, на Красной Армии, неустанно продолжим вас поддерживать каждое буднее утро. Здесь шоу «Летние каникулы», для этого все имеется. В этом часе сыграем в игру, результатом которой подарим кому-то из наших слушателей билеты в кино. До этого нас ожидает гороскоп, новости, ну и, конечно же, обсуждение того, что там интересного происходит в сети, как в рамках Тюмени, так и за ее пределами. Это все обязательно здесь у нас будет. Так что всем еще раз большой привет. Легкого вторника, если можно так говорить, да, потому что относительно понедельника мы обычно так рассуждаем. Но, тем не менее, легкого вторника, пускай, несмотря на любые обстоятельства, у вас сегодня все сложится максимально удачно.

темы обсуждаются сейчас активнее остальных. И вот что я нашел. Я просто немножко сейчас подзавис. Увидел начало одной из новостей своего рода и такой, что... Поэтому у меня немножко тут мыслительный процесс подторможен. Сейчас, погодите. Вот вам, пожалуйста, как вам такая новость. В Подмосковье родились дети с редкими именами Мерседес или Мерседес, наверное, я не знаю, и Золотой. Если быть точным, то Золотой. Золотой. В Подмосковье такие дети родились, попали в топ самых редких имен для девочек и мальчиков. Неинтересно, ну, Мерседес это, наверное, к девочке все-таки. А Золотой — это, наверное, к мальчику. И очень интересная подпись к этому всему в конце. Если они поженятся, это будет величайший кроссовер. Эрик Давидович, наверное, такой бы себе приобрел. Золотой Мерседес. Да, забавно, конечно. Слушайте, новость еще о зумерах подъехала. Притом не просто новость, а интересное исследование. Зумеры стали больше пить. Речь об алкоголе, конечно же. Популярный миф о их тотальной трезвости опровергло исследование. Оказалось, что настоящими трезвниками являются бумеры, которые отказываются от спиртного в пользу всего своего здоровья. Молодежь пока по иному пути идет. Они покупают более качественный алкоголь. А вместо тусовок, клубов и баров предпочитают выпивать дома в кругу близких и друзей. Но это, возможно, получается, зумеры в 30-летних превратились, 35-летних даже. Слушайте, от рассказов к тому, что мы пьем, вот вам еще интересный тейк. Я не знаю, регулярно я говорю, есть две категории исследований. Одни говорят нам про сон, другие говорят нам про кофе. Вот вам очередное исследование про кофе. Все-таки пить 5 чашек кофе в день безопасно и даже полезно для здоровья. Это официально заявили в Американской ассоциации кардиологов. На этот раз, то даже авторы этой статьи уже сами иронизируют, пишут, на этот раз врачи уверяют, что 400 миллиграмм кофеина, примерно 3-5 чашек кофе, без сахара, сиропов и сливок никак не вредит здоровью людей, а даже, наоборот, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Я не знаю, но мне, допустим, даже какие-то средние дозы кофеина на мне сказываются очень и очень странным образом. Ну, не как странным, все закономерно. Меня начинает трясти, тревожить и так далее. И есть у меня даже человек в моей жизни, который после кофе называет меня Паркинсоном. И вполне логично, потому что если вы дадите мне что-нибудь подержать в руках, то это обязательно выльется за края, если это жидкость какая-нибудь, после того, как я выпью 2 чашки кофе. Мой рекорд пока что за утро, за утреннее шоу «Летние каникулы», которое вот в этом сезоне, я выпивал 3. Одну с 7 до 8, другую с 8 до 9, и с 9 до 10 еще одну чашку кофе. Но потом, конечно, нужно просто вот этот вот большой андронный коллайдер, который внутри меня раскручивается, остановить, потому что, ну, невозможно просто сидеть на месте. У меня всего трясет, а тут говорят о том, что 5 чашек – это, в принципе, вполне себе нормальная тема. Но если вдруг среди вас есть люди, которые там как-то хоть какой-то мере за меня переживают, можете не переживать. У нас, говорю, сломалась кофемашина, поэтому я тут с вами вообще без проблем, без каких-либо тревог сижу себе спокойно, водичку попиваю и буду и далее вас поддерживать в любом из планов, которые у нас здесь возможны. Что касается музыкального, то прямо сейчас послушаем с вами такой достаточно летний хит, притом пришедший к нам откуда-то вот оттуда, из Латинской Америки, это диджей Гожа, хотя на самом деле это румынский диджей, но трек называется «Мичико».

0: 9:20. Продолжается далее шоу «Летние каникулы». Впереди игра, в которой у тебя есть возможность получить билеты в кино, в кинотеатр «Атмосинема». Не пропусти. До этого гороскоп, новости. Но сперва послушаем диджея Smash и Артема Качера с треком «Клатч» уже через 3 минуты ровно.
1: Прогноз погоды.
0: Погода сегодня в целом вполне себе приличная. До плюс 20 градусов сейчас, днем до плюс 27, вечером плюс 25. Обо всем об этом нам сообщает сервис «Яндекс.Погода».
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро». 12+.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
5: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
6: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку 68 18 18.
7: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: 7.25 имени на Красной Армии. Новости в студию Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени обновляют сквер нефтяников. Открытие запланировано на сентябрь. Об этом сообщил Максим Афанасьев. В сквере появится современное освещение, новая брусчатка, прогулочные дорожки и детский игровой комплекс. Также здесь высадят тую, кизыльник, гортензию, яблоню и рябину. Реконструкция пройдет в три этапа и полностью завершится в 2028 году. На втором этапе планируют создать памятную зону, посвященную известным тюменским нефтяникам. На площадке «Продо-Тюменский бройлер» в селе Шорохово Исетского округа запустили новое производство. Первая партия продукции уже поступила в торговые сети региона, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. Сейчас завершается наладка производственных линий, настройка оборудования для маркировки «Честный знак». Также идет набор персонала. Создано 130 новых рабочих мест. Запуск площадки станет новым этапом развития мясоперерабатывающего кластера Тюменской области. Движение на улице Гастелло закроют в Тюмени с 27 июля по 31 августа. Ограничения введут на участке между перекрестками с улицами Молодогвардейцев и Тимирязева. Это связано с капитальным ремонтом сетей водоснабжения, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени. Объехать закрытый участок можно по улицам Молодогвардейцев, Степной и Олега Кошевого. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: На сегодня 21 июля. Итак, овны, вам сегодня могут всерьез стоить задуматься о будущем отпуске. Можно подумать, куда и как вы поедете, полетите, как будете развлекаться. Важно обдумать, сколько денег вы потратите. Тельцы, вам сегодня стоит встать рано и важные дела завершить в первой половине дня, потому что потом будет непросто, возникнут проблемы, появятся новые задачи. Близнецам сегодня стоит сохранять свой запал, он может вляпаться. Близнецы могут вляпаться в крутые истории и необычные обстоятельства. Вам как раз нужно окунуться в такую атмосферу. Раки, сегодня вам не стоит стремиться на первое место. Лучше наблюдать за всем из укрытия. Вы заметите много интересного и, возможно, посмотрите на мир другими глазами. Львы, вам сегодня стоит рисковать, экспериментировать. Будет весело и классно. А еще ваш взгляд на мир может измениться и дать крутой опыт. Девы, вам сегодня стоит начинать что-то интересное. Выбирайте самые креативные задачки. Вы точно раскроете свой потенциал. И это удивит и вас, и вашего босса. Весы сегодня могут поддаться своим импульсам, они подтолкнут их на крутые и свершения. А весов ждут обалденные перемены. Только ничего не бойтесь. Скорпионы, сегодня вы будете вдохновлены на новые свершения, но звезды все же рекомендуют вам присмотреться к обстоятельствам. Далеко не все будут вас располагать. Стрельцы. Сегодня стрельцам стоит показать все свои лучшие черты как на работе, так и при знакомствах. Пусть все вокруг знают, насколько вы талантливы. Козероги, вам сегодня может подвернуться отличное предложение. Соглашайтесь, оно явно принесет неплохие перспективы. Водолеи, вам сегодня стоит ждать вечера с замиранием сердца. Все самое интересное и крутое будет проходить именно в это время.

0: Звонки только что вместе с нами на Красной Армии. Невероятно называется этот хит. 7 часов и 34 минуты. И вау, невероятно. Сейчас можно у Красной Армии забрать пару пригласительных билетов в кинотеатр Атмос Синема. Если ты хочешь туда попасть, то бери свой смартфон, будь готов ответить верно на мой киновопрос и стать четвертым, желательно, по счету, кто сделает это, для того, чтобы эти самые билеты и забрать. Итак, 8-922-300-104-6. Пишите к нам в Телеграм или в Макс свой вариант ответа, опять-таки, на мой киновопрос. Вопрос мой сегодня связан с тем, что 21 июля, день рождения у потрясающего актера, который огромное количество ролей сыграл, прожил яркую, красивую, замечательную жизнь. Это актер Робин Уильямс. Многие наверняка, кто далек от кино и музыки, путали его с Робби Уильямсом, когда, ну, это что, он еще и песни поет? Нет, это два разных человека, и сегодня мы говорим именно об актере Робине Уильямсе. Мне лично этот человек очень сильно запомнился за роль в фильме «Джуманджи», за главную роль. Я оттуда его, вот если честно, и помню, прямо из детства. Ну, а вопрос мой сегодня такой. Он несколько раз был номинирован на «Оскар», но не получалось у него, я так понимаю, долгое время выиграть. Но однажды он все-таки завоевал свой «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Вот в каком фильме Робин Уильямс получил «Оскар» в своей жизни? Цифра 1 – «Общество мертвых поэтов». Цифра 2 – «Умница Уилл Хантинг». Цифра 3 – «Король рыбак». Пишите 922-300-104-6. Подведем итоги чуть позднее.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 20 и ясно. Днем сегодня плюс 27, малооблачно. Вечером плюс 25 и тоже будет малооблачно.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в квартале «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Реклама.
7: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
8: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
7: Парад красных машин.
9: Парад красных машин.
8: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
7: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
9: Парад красных машин.
7: Попади в легендарную колонну красных машин.
10: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
11: Компания «Русхим Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
12: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является
13: уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
14: Милый ужас, помоги! Я ехала, и тут камень в стекло, а теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
15: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
14: Как-как?
15: 533-444. Записывай и звони скорее.
16: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.

0: каникулы. Ну и мы подводим итоги розыгрыша билетов в кино. На связи с нами Саша. Доброго утра.
1: Доброе утро.
0: Привет, привет. Так, ну слушай, ты достаточно такой бодрый человек с самого утра. Мне кажется, даже чуточку бодрее, чем я. С чем это связано?
1: Хорошо поспал сегодня.
0: О, хорошо поспал. Слушайте, мне хочется прям знать даже какой-то, может быть, даже секрет хорошего сна, Саша. Он у тебя в чем заключается?
1: Пораньше ложиться надо.
0: Пораньше ложиться. Эх, говоришь, как моя мама когда-то. Вот не засиживайся за компьютером долго, ложись пораньше, выспишься. В целом, этот совет, наверное, он такой, универсальный. Но в целом, я думаю, что, знаешь как, вот если когда есть интересное кино, которое можно посмотреть, то можно чуть-чуть и подзадержаться со сном. Ты как считаешь?
1: Согласен. Вчера как раз смотрели.
0: Вчера? А что смотрели? Ну-ка, нужно все выяснить.
1: Вчера смотрели фильм с супругой «Враг» называется.
0: «Враг»?
1: Да, 2013 года, по-моему, очень интересный триллер.
0: Что-то серьезное. Что, притом на ночь посмотреть психологический триллер и с утра быть вот так, вот, в хорошем настроении. Интересный ты человек, Саш. Но да ладно. Смотри, у нас здесь, мы сегодня загадывали вопрос про актера Робина Уильямса. Я не знаю, входит ли он в круг таких, знаешь, любимых твоих актеров или нет, но тем не менее, исключать тот факт, что это один из легендарных актеров современности, я думаю, не стоит. У него сегодня день рождения, и вопрос у меня был связан с тем, за роль в каком фильме он получил «Оскар», выиграл. Номинирован он был во многих фильмах, но вот именно в «Победу» получил в номинации «Лучшая мужская роль». А вот в каком фильме? Было три варианта ответа. «Общество мертвых поэтов», «Умница Уилл Хантинг» или «Король рыбак». Какой ответ верный?
1: Правильный второй вариант. «Умница Уилл Хантинг».
0: «Умница Уилл Хантинг», да, совершенно верно. Потрясающее, кстати, кино, но стоит отметить, что в двух других фильмах он был номинирован на лучшую мужскую роль на «Оскаре», а вот именно в этой лучшую мужскую роль второго плана взял. Поздравляю, Саша, тебя с победой, желаю приятного просмотра кино на большом экране тебе и твоей жене. Ей большой привет от Красной Армии, счастливо, пока. Ну что, вот так вот примерно в это же время, каждый день по будням здесь на Красной Армии можно также забрать билеты в кино, не пропустите.

0: Another 54 Ultra на Красной Армии прямо сейчас. Talk to you. Этот хит, вот такое у него название. 7.50 в Тюмени. Сейчас прошелся по офису, позаглядывал в наши различные кабинеты. По крайней мере, с той стороны, где светит солнце. Мне просто стало интересно. Позаглядывал в окна. Слушайте, ну, классно, прикольно. Хорошая погода. Настроение летнее. Летние каникулы тоже продолжаются. Впереди AV, Meet Me in the Dark.
1: Прогноз погоды.
0: Но сперва давайте поговорим о погоде. В Тюмени уже плюс 22, на улице ясно. Днем сегодня плюс 27, вечером плюс 25 и к вечеру малооблачная погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyProm приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyProm. 12+.
5: Выходной с друзьями? Кино? Кафе? Скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота. Незрячий гид. 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг. Это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, N325-723-2032-601.
7: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
6: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРН P317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
8: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
9: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
10: Песчаная сказка.
11: 51-87-37.
12: Категория 0+.
13: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
14: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: парада красных машин осталось 4 дня.
1: Парад красных машин.
2: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
1: Парад красных машин.
3: 8 утра в Тюмени. Ну что, начинаем новый час здесь на Красной Армии утреннего шоу «Летние каникулы». И начнем мы его вместе с Tame Impala и Jennie Dracula прямо сейчас.

прямо сейчас. Всем доброго утра. Ну что, как вы? Как вам погода? Как у вас ощущения? Не залило ли вас вчера, когда был вечерний дождь, который вообще максимально неожиданно пришел Тюмень? Я вот говорю, у меня буквально это произошло, ну, я, может быть, ладно, хорошо, допускаю момент, что я чуть-чуть могу утрировать, но лишь самую малость. Вот иду домой вечером. Ну, сколько это было? Наверное, около половины восьмого, может быть. В районе 7 вечера. Захожу домой, вот иду. Светит солнце, все хорошо, все прекрасно. Пока поднимаюсь на лифте до 17 этажа, льет дождь уже на улице. Прям такой мощный конкретный дождь. И да, 17 этаж позволяет достаточно большой обзор себе создать на город. Я так понимаю, что и здесь вот в районе, Республики и Воровского что-то сильно лило. И там, ну, центральную часть города заливало. Но больше всего я удивился с того, какая стена дождя была в районе Новокомарова. Там, наверное, прям вообще пролило так пролило. Но теперь зато, несмотря на то, что вчера был этот сильный дождь, уже, в принципе, практически все высохло, потому что солнце жарит, в Тюмени уже до плюс 22 градусов. На улице ясно, днем сегодня аж до плюс 30 ожидается. Ну и впереди вот такая вот погодка нас ожидает ровно до вторника, по крайней мере, до 28 июля максимальный прогноз на Яндекс.Погоде. Но думаю, что он, конечно, может скорректироваться еще, но, судя по всему, нам лето приготовило еще такую жаркую достаточно недельку. Поэтому будем наслаждаться, тем более впереди День города, и я надеюсь, это будет первый из немногих последних дней города, когда будет ясная погода, не будет никакого дождя и ничего такого, даже вот и близко. Будем надеяться. Ну что ж, мы пока что так далеко заглядывать не будем. Давайте в рамках этого дня с вами мыслить. Сегодня рабочий день, вторник, 21 июля. Много чего нужно сделать. Я желаю, чтобы все ваши дела вершились достаточно легко. Ну а мы вас в этом поддержим. Поддержим как музыкально, так и другими способами. Нас с вами ожидает в этом часе розыгрыш сертификатов в батутный центр SkyMax. Не пропустите. Целых 2 сертификата по 2 часа пребывания каждый можно будет заполучить. Тема, кстати, с батутами прикольная. Сам там в прошлом году, помню, ходил. Достаточно интересно. Если вдруг вы не пробовали, то рекомендую к посещению. Также в этом части ожидает нас гороскоп, новости, ну и кое-что необычное, странное, может быть, и кринжовое, обсуждаемое в сети, мы тоже с вами обсудим уже скоро.

что у меня для вас есть здесь. Слушайте, чемпионат мира по футболу уже прошел, но футбольные страсти, скажем так, не умолкают. Тут много всяких разных мемов есть на эту тему, и в том числе и не только мемов, а вообще каких-то фактов, подборок и так далее. Во-первых, я не знаю, видели вы или не видели, вчера достаточно большое количество сонных мужчин было в офисах тюменских, но, тем не менее, видели вы или не видели, значит, фото, финальное фото, когда испанцам вручали кубок, собственно говоря, чемпионата мира, туда, конечно же, что, как вот эта вот бабушка на юбилее у тебя вдруг неожиданно влезла в кадр, когда ты фотографируешься с молодежью. Трамп влез на командное фото со сборной Испании с Кубком мира, и он остался там во время церемонии награждения, хотя должен был покинуть подиум и отойти в сторону. При том, что президент ФИФА пытался уговорить Трампа, пожалуйста, выйди из кадра, но тот просто остался. И итогом этого вот что я обнаружил сегодня, значит, в официальных аккаунтах различных соцсетей самой ФИФА и сборной Испании, Трампа просто взяли и, грубо говоря, нокнули. Ну, просто убрали оттуда и все. Ну, что он, зачем? Я вот этого, если честно говоря, не понимаю. Я знаю, конечно, что ему вообще абсолютно все равно на чье-либо мнение, в том числе, наверное, и на мое. Но... Дональд, ну ты что? Ну дай ребята сфотографируются, отметят свою победу. Также, что касается триумфаторов, получается, победителей чемпионата мира по футболу, еще один интересный факт подъехал про Ламина Ямаля. И выяснилось, что его отцу всего лишь 34 года. На момент рождения Ламина его матери было 16, а отцу 15. И получается, что сейчас его отец моложе даже самого Лионеля Месси. Вот так вот, казалось бы, да, слишком рано детей заводить, но посмотрите, вот уже целый чемпион Европы и чемпион мира у них вырос. Что ж, пожелаем удачи Ямалю и будем ждать от него новых побед, как я это всегда говорю. Что еще из новостей? Кондиционерная аллергия массово атакует россиян, вызывая ринит, бронхиальную астму и конъюнктивит. Врачи бьют тревогу. Сам по себе кондиционер безобиден, но создает благоприятную среду для бактерий, плесени, грибков и пылевых клещей. Чаще всего на аллергию непонятного происхождения жалуются офисные работники. Врачи советуют чистить фильтры каждые 2-4 недели. Это особенно актуально, учитывая, какая жара стоит у нас и как сильно мы используем кондиционеры. Поддерживать влажность воздуха на уровне 40-60% и регулярно проветривать помещение. И здесь открывается портал. Не буду говорить куда, но тем не менее. Вы же наверняка сталкивались с этим, когда ваши коллеги: «Выключи кондиционер, открой окно» или там «Закрой окно, мне холодно». Вот эта вот постоянная история происходит. Как найти здесь золотую середину? Наверное, может быть, своим товарищам по кабинету сказать о том, что «Слушай, ну либо мы начинаем страдать аллергией неизвестного происхождения, либо мы сейчас проветриваем помещение, поддерживаем влажность и кондиционер чистим периодически». А вообще, кстати говоря, еще один спор, возникающий на тему кондиционеров. Сколько раз я это слышал, что касается и автомобильных кондиционеров, закрой окно, кондиционер работает. Что касается и тех, которые в помещениях работают, не надо открывать окна. Ты что, улицу проветривать собрался? Нет, не делай так, так нельзя. Запрещено, кондиционер сломается. Есть у вас какое-то мнение на этот счет? Напишите. А кондиционеры, открытое окно, норм, не норм? 922-300-104,6.

0: называется Don't Be So Shy. Ремикс на вполне себе известный вам всем хит от Тимони. 8.19 Тюмени. Я вот тут поднимал тему кондиционеров. И только я завершил с вами говорить, спрашивал про то, норм или не норм кондиционер с открытым окном держать запущенным или нет. И звонит мне мой друг Илья, который, в общем-то, предприниматель успешный. И он как раз-таки занимается системами кондиционирования, вентиляции и так далее. Если что, обращайтесь, вам подскажу координаты, мало ли вдруг надо. Ну, кстати, домашним тоже занимается. Но, так вот, и он говорит, ты что, на полном серьезе эту тему поднимаешь? Я говорю, ну да. Он говорит, так слушай, ну вообще в целом кондиционер можно вместе с окном держать открытым, вообще без проблем. Все зависит от того, насколько быстро ты хочешь освежить помещение, да, ну, остудить точнее. Если, говорит, хочешь, чтобы у тебя как можно скорее охладилось помещение, тогда нужно включить кондиционер, окно закрыть. А вообще периодически открывать для того, чтобы допустить в помещение свежий воздух, вообще без проблем, это, говорит, возможно. Ломается от этого кондиционер? Нет, не ломается. Просто дольше будет тебе охлаждать помещение, и твою задачу, поставленную тобой температуру, будет выполнять. Вот, в общем-то, и вся разница. Все, вопрос закрыт. Молоточком я таким невидимым сейчас стукнул. 8.21 Тюмени. Продолжаем далее. Впереди розыгрыш билетов в батутный центр SkyMax. Не пропустите. До этого гороскоп и новости. Все это уже скоро. Дождемся.
1: Реклама. Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует. Мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
2: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
1: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология. Имеются противопоказания. Необходима консультация с

330. Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72. Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО ИТК НК на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор купли-продажи.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
2: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публично вертой.
3: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
4: Песчаная сказка.
3: 51 87 37.
4: Категория 0+.

Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74. Горпар.

0: Тюмени 8.27, на Красноармии новости.
1: Утро доброе. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области усилило лабораторный контроль за открытым источником питьевого водоснабжения в Туре и питьевой водой в разводящей сети. Анализ показал, что вода в Тюмени соответствует нормативам по показателям безопасности, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области. Исследования питьевой воды и воды источника проводятся ежедневно, в том числе на показатель индекс токсичности. В Тюмени часть муниципальных парковок в районе Цветного бульвара перевели на круглосуточный платный режим. Изменения также коснулись парковочных мест на улицах Дзержинского, Ленина, Орджоникидзе, Герцена, Челюскинцев, Первомайской, Володарского, Хохрякова и Советской. Теперь платить за стоянку здесь нужно ежедневно и круглосуточно. Исключение сделают только для официальных праздничных дней. В год 440-летия Тюмени Красная Армия впервые создаст гимн Тюмени вместе с ее жителями. Новый музыкальный проект станет подарком ко дню рождения города. Премьера гимна состоится 25 июля в эфире Красной Армии на праздничных и цифровых площадках. В этот же день в Тюмени пройдет 8-й парад красных машин. Прием заявок на участие в параде уже идет на странице Красной Армии во ВКонтакте. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Ты думал все понарошку,

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: На сегодня, на 21 июля, Овны. Сегодня вы можете всерьез задуматься о будущем отпуске. Можно продумать, куда и как вы поедете, полетите, как будете развлекаться. Важно обдумать, и сколько денег потратите. Тельцы. Сегодня тельцам стоит встать рано и важные дела завершить в первой половине дня, потому что потом будет непросто, возникнут проблемы и новые задачи появятся. Близнецы. Вам стоит сохранять свой запал. Он поможет вляпаться в крутые истории и необычные обстоятельства. Вам как раз нужно окунуться в такую атмосферу. Раки, вам не стоит стремиться на первое место. Лучше наблюдать за всем из укрытия. Вы заметите много интересного и, возможно, посмотрите на мир другими глазами. Львы, вам сегодня стоит рисковать и экспериментировать. Будет весело и классно. А еще ваш взгляд на мир может измениться и дать крутой опыт. Девы, вам стоит начинать что-то интересное. Выбирайте самые креативные задачи. Вы точно раскроете свой потенциал. Весы сегодня могут поддаться своим импульсам, а не подтолкнут их на крутые свершения. А также они несут обалденные перемены. Только ничего не бойтесь. Скорпионы сегодня будут вдохновлены на новые свершения, но звезды все же рекомендуют присмотреться к обстоятельствам. Стрельцы. Сегодня вам стоит показать все свои лучшие черты как на работе, так и при знакомствах. Пусть все вокруг знают, насколько вы талантливы. Козероги, вам сегодня может подвернуться отличное предложение. Соглашайтесь, оно явно принесет неплохие перспективы. Водолеи, вам стоит ждать вечера с замиранием сердца. Все самое интересное и крутое будет проходить именно в это время. Рыбы, у вас сегодня крутое настроение. От этого зависит, каких именно вершин вы добьетесь. Еще будет много мыслей в голове. Сейчас вы сильно рефлексируете и меняете свое отношение ко многому.

0: Just Dive Into Me. Весьма ритмичная, подвижная история. Как, впрочем, и такая же история в батутном центре SkyMax. Подвижная и ритмичная. Да, если хочешь сходить туда повеселиться, отдохнуть, то у тебя есть такая возможность, потому что прямо сейчас приступаем к розыгрышу сертификатов на посещение батутного центра SkyMax. И все, что нужно сделать, это верно ответить на мой вопрос и прислать 7-м по счету свой ответ к нам в мессенджеры, в Telegram или в Max по номеру 89-22-30-104-6. Ну и опять-таки оттолкнусь от даты. Я выяснил, что сегодня, оказывается, день рождения, да, 21 июля 2000 года. Родился парень с нордическим характером, как-то принято называть про людей из тех регионов. Лучший бомбардир в истории своей национальной сборной по футболу Эрлинг Холланд. И мы его не только поздравляем с днем рождения, но еще и поздравляем, на мой взгляд, весьма неплохим выступлением на прошедшем мундиале. Сборная Норвегии себя, мне кажется, достойно показала, в том числе во главе с Эрлингом. Вопрос мой связан будет с тем, абсолютно простой вопрос. Я думаю, что здесь даже легко ответить и девчонка, потому что, ну, благодаря этому чемпионату мира у Холланда появилось большое количество поклонниц по всему миру. Я думаю, девчонки, которые так или иначе были прикованы к мундиалю, я думаю, либо по своей какой-то инициативе, либо смотрели там, оказываясь волей-неволей где-то у телевизора, если вы понимаете, о чем я. Я думаю, что у многих Эрлинг стал таким своего рода крашем. У парня карьера стремительно развивается, 25 лет, вполне себе неплохой спортивный возраст, так что желаем ему удачи. Вопрос мой сегодня связан вот с чем. А в каком клубе-то выступает Эрлинг Холланд? Играет за какой клуб? Цифра 1 – Манчестер Сити, цифра 2 – Реал Мадрид, цифра 3 – Краснодар. Пишите 922-30-104-6, скоро подведем итоги.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас до плюс 22 градусов. На улице ясно. Днем сегодня плюс 28, малооблачно. Вечером плюс 25 и тоже будет малооблачно.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
3: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
4: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
3: Парад красных машин.
5: Парад красных машин.
4: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
3: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
5: Парад красных машин.
3: Попади в легендарную колонну красных машин.
6: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
8: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей. 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
9: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
10: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
11: Автоцентр «Абарис» – собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу – скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис» – мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: 8.42 в Тюмени. Продолжаются далее летние каникулы. И мы прямо сейчас подводим итоги розыгрыша сертификатов на посещение батутного центра SkyMax. У нас тут Марина. Марина, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Раз уж мы говорили о футболе, в частности, о сборной Норвегии, и уж более в частности, о фаворите сборной Норвегии, Эрлине Холланде, скажи, пожалуйста, ты как-то, наблюдала за футболом, прошедшим чемпионатом мира?
1: За чемпионатом, да.
0: Наблюдала. Так, может быть, у тебя были свои какие-то фавориты, за кого болела?
1: Честно говоря, нет.
0: Честно говоря, нет. Просто посмотреть, как мальчишки по полю бегают,
1: да,
0: что-то там.
1: Да.
0: Понятно. Выяснили мы с тобой, что называется, за кадром, что интуиция привела тебя к правильному ответу, но еще и удача. Ты верно ответила на вопрос, и я хочу, чтобы ты прямо сейчас ответила, точнее, озвучила этот ответ на вопрос для всех тех, кто ответил неверно или, может быть, чуточку не попал. Итак, в какой же команде, в каком клубе играет Эрлин Холланд? Манчестер Сити, Реал Мадрид или Краснодар?
1: Манчестер Сити.
0: Манчестер Сити, да, абсолютно верно. Поздравляем тебя с победой еще раз. Ну и желаю
1: спасибо
0: тебе отлично сходить отдохнуть в SkyMax.
1: Спасибо.
0: Пока-пока.
1: До свидания.
0: Пока. Ну а мы продолжаем далее. 8.44 в Тюмени, если рассуждать на тему того, да, как могла бы карьера Холланда свершится, кто его знает, может быть, из Манчестер Сити, потом в Реал Мадрид, ну а под завершение и в Краснодар, почему нет?

0: среди счастливых людей. Далее нас ожидает Гаязов Бразер, Санта Личи уже через 3 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: О погоде нам сообщает Яндекс.Погода. В Тюмени плюс 23, на улице ясно, днем до плюс 28, плюс 30, вечером плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.

0: 60.
1: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
2: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru.
3: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН ИН 325-723-2032-601.
4: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
6: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
7: Песчаная сказка.
8: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмень.

Тюмени, 9 утра. С распростертыми объятиями встречаю вас здесь, в новом части на Красной Армии. Утреннее шоу «Летние каникулы» продолжаются. Однозначно летним хитом начнем этот час. Now is the warning to Corazon.

В общем-то, хотелось бы начать его вот с чего. Я помню, что эту новость я вчера в районе 4 часов дня отправил коллегам в чат. Думаю, на всякий случай людям расскажите. Но и, не знаю, рассказывали вам или нет, теперь давайте-ка я, пожалуй, об этом напомню. Несмотря на то, что вроде бы нам сегодня прогнозируют, да, вполне себе жаркий день, и по погоде, по крайней мере, никаких каких-то особых сюрпризов ждать не стоит, но тем не менее, вчера передавали, что сильный дождь и гроза могут накрыть Тюменскую область 21 июля. В некоторых районах региона ожидается сильный дождь, гроза и град. Ночью и утром возможен туман, но это вроде бы у нас как бы и не было, а... Что тут еще? Сильный ветер, вроде как обещают. Но, в общем, как бы там ни было, я говорю, прогноз на сегодня такой, что днем до плюс 30 будет ясная погода, но имейте в виду, что в любой момент, как вчера, например, может пойти что-то совершенно не так. Но я думаю, что погода будет вполне себе хорошей на этой неделе, и надеюсь, она будет такой вплоть и до Дня города включительно. Близится 25-26 июля, День города Тюмени, 440-летие. Кстати говоря, мы вновь встретимся с вами на нашем знаменитом параде красных машин, куда всех и приглашаем. Сегодня и завтра еще можно успеть подать заявки на участие, если у вас есть... красный автомобиль или красный мотоцикл, находите ссылку на регистрацию в нашей группе ВКонтакте в закрепленном посте. Смотрите, присоединяйтесь. Конечно же, будем рады вашему присутствию. Ну и стоит отметить, что мы же тут еще в честь 440-летия Тюмени готовили гимн вместе с нашими слушателями. И финальную версию гимна можно будет послушать уже даже сегодня. Представляете? Он должен вроде бы как прозвучать. Ну и, конечно же, там на параде красных машин тоже состоится премьера вживую нашего гимна. Все это в обязательном порядке будет. Ну и пока вернемся в час текущий. Здесь у нас с вами тоже много всего интересного ожидает. Будут и новости, и гороскопы, и новости не совсем стандартные, классические. Все это для вас. Оставайтесь поблизости и наслаждайтесь отличной музыкой.

каникулы. Итак, я к вам с новостями. Новостями вот какими. Они касаются работы в большей степени. И давайте-ка вот о чем поговорим. Если что, есть возможность передать это своему начальнику. Выяснили вот что, ученые. Короткий отпуск опасен для здоровья. Неврологи запретили россиянам отдыхать меньше 4 недель. Когда вы уходите в отпуск на недельку-другую, а затем резко возвращаетесь, это может спровоцировать проблемы с сердцем и сосудами. Дробить отпуск тоже не вариант. Врачи говорят, что уходить надо именно на месяц. Только так организм отдохнет и восстановится. Подождите, а что, разве после того, как ты месяц отдохнешь, у тебя затем резко ты не возвращаешься на работу или что? Мне кажется, наоборот, когда ты отдохнул месяц, тебе потом тяжелее вообще войти в рабочий ритм, в рабочие будни и, ну, понять, сообразить, что это такое вообще работать, если ты целый месяц отдыхаешь. Как по мне, лучше, наверное, все-таки недельку-другую ходить в отпуск. Ну, там, 2 недели, наверное, это самый оптимальный срок. Хотя, как посудить? Тут у всех вообще абсолютно разные предпочтения и желания. Но если вдруг вы чувствуете в себе, что да, неделька или, может быть, 2 недели не совсем достаточный срок, я надеюсь, вам разрешат уйти на более долгое время. Еще одна история. Рынок труда у нас достаточно своеобразен на текущий момент. Наверное, и в стране, и в Тюмени в частности. Но вот каким методом привлечения работы или устройства на работу решили прибегать некоторые люди. Соискатели начали обращаться к ведьмам, чтобы найти работу. Рынок труда переживает трудные времена во всем мире, поэтому отчаявшиеся массово пользуются услугами эзотериков. Ведьмы, шаманы, экстрасенсы продают экстремальное заклинание для поиска работы или мощное карьерное заклинание. Кроме того, некоторые платят за сеансы с ритуалами карт Таро, заряженными кристаллами и специальными травами. Причем, согласно исследованию, чаще всего к таким услугам начали прибегать. Вот как вы думаете, кто? Но навряд ли какой-нибудь шахтер или сантехник или представитель любой какой-либо другой профессии, да, станет к этим методам прибегать. Там методы скорее другие. Там типа прийти вот это вот, Михалыч, ну елки-палки, ну возьми на работу, что ты... Ну, вот там, скорее всего, вот так это работает. Значит, чаще всего к этим услугам начали прибегать айтишники. Вера в магические силы становится сильнее во всем мире, поскольку даже хорошее резюме и богатый опыт не могут гарантировать трудоустройство. Оставим это все без комментариев.

0: 9.17 в Тюмени уже, ну и впереди нас с вами ожидает весьма информационный блок. На подходе и гороскоп, узнаем, что сегодня делать, а что не делать по версии астрологов. До этого новости, но еще ранее к нам заглянет Лирик. Послушаем его хит «Don't Go Mad» уже через 3 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекс.Погоды, в Тюмени уже плюс 24 градуса, на улице ясно, днем до плюс 30, вечером плюс 25 и будет малооблачная погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
4: Компания «Русхим Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
5: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
6: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетика». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
7: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
8: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
9: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 9.23 в Тюмени, на Красной Армии Новости, студия Виталий Панов. Доброе утро.
1: Доброе утро. Разноярусные пешеходные маршруты, навесные мостики и беседки планируют оборудовать в Городищенском лагу в Тюмени. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев. По его словам, речь идет о территории лога на участке от улицы Камышинской до Перекопской, прилегающей к инфраструктуре Тюменского государственного университета. Также найден способ реновации территории старых домов в границах улиц Камышинской, Герцена, Перекопской. К концу года будут заключены соответствующие договоры. В Тюмени расчистка Туры за счет федерального бюджета запланирована на 2027-2028 годы. Об этом сообщили в региональном департаменте недропользования и экологии. В этом году выбран подрядчик на разработку проекта. Вся документация должна быть готова к 30 октября. Напомню, тюменское правительство несколько раз подавало заявку на расчистку Туры за счет федерального бюджета. С третьей попытки удалось включить проведение работ в федеральный проект «Вода России». Передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в Тюмень 22 июля. Жители и гости города могут увидеть экспозиции в течение 3 дней, предварительно пройдя регистрацию на сайте проекта «Поезд Победы РФ». Доступ на сайте откроется 21 июля. В 10 тематических вагонах задействовано свыше 155 скульптур и более 200 проекторов и видеостен, воссоздающих реалии Великой Отечественной войны. На этом все. Далее летние каникулы.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: На сегодня 21 июля. Овны, сегодня вы можете всерьез задуматься о будущем отпуске. Можно продумать, куда и как вы поедете или полетите, как будете развлекаться. Важно обдумать при этом и сколько денег вы на это потратите. Тельцы, сегодня вам стоит встать рано и важные дела завершить в первой половине дня, потому что потом будет непросто. Появятся новые задачи. Близнецы, вам сегодня стоит сохранять свой запал. Он поможет вляпаться в крутые истории и необычные обстоятельства. Вам как раз нужно окунуться в такую атмосферу. Раки, вам сегодня не стоит стремиться на первое место. Лучше наблюдать за всем из укрытия. Вы заметите много интересного и, возможно, посмотрите на мир другими глазами. Львы, вам стоит рисковать и экспериментировать. Будет весело и классно. А еще ваш взгляд на мир может измениться и дать крутой опыт. Девы, сегодня вам стоит начинать что-то интересное. Выбирайте самые креативные задачи. Вы точно раскроете свой потенциал. Это удивит и вас, и вашего босса. Весы. Весы могут поддаться сегодня своим импульсам. Они подтолкнут их на крутые свершения. Только ничего не бойтесь. Скорпионы. Сегодня скорпионы будут вдохновлены на новые свершения, но звезды все же рекомендуют присмотреться к обстоятельствам. Стрельцы, вам сегодня стоит показать все свои лучшие черты как на работе, так и при знакомствах. Пусть все вокруг знают, насколько вы талантливы. Козероги, вам может подвернуться отличное предложение. Соглашайтесь, оно явно принесет неплохие перспективы. Водолеи, вам стоит ждать вечера с замиранием сердца. Все самое интересное и крутое будет проходить именно в это время. И рыбы, у вас сегодня настроение такое достаточно крутое. От него зависит, каких именно вершин вы добьетесь. А еще будет много мыслей в голове. Сейчас вы сильно рефлексируете и меняете свое отношение ко многому.

0: 10 от Мадонны и Мартина Гаррикса. Весьма неожиданная коллаборация для меня, но тем не менее этот электропоп дэнс-трек звучит просто потрясно. Bizarre называется он. Но и вот буквально он в июле увидел свет и уже разлетелся по всей планете. В том числе успел отметиться у нас здесь на Красной Армии. Возможно, этих ребят мы увидим в 20 лучших треков недели по версии Красной Армии в чарте Выборка. Но это все в пятницу пока же. У нас тут вторник, у нас тут продолжается шоу «Летние каникулы». Впереди еще много музыки. На подходе, кстати, тоже новинка. Это Люся Чеботина. «Зеленые глаза», ее послушаем через 3 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас плюс 24, на улице ясно, днем сегодня до плюс 30, вечером плюс 25 и будет малооблачно.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
1: Реклама.
4: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
3: Песчаная сказка.
4: 51-87-37.
5: Категория 0+.
6: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
7: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
8: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-02-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

Мотоцикл. Заходи к нам в группу во ВКонтакте «Радио Красная Армия», ищи там закрепленный пост и регистрируйся по ссылке в этом посте. Мы будем тебя ждать. Готовим для тебя много сюрпризов, не пропусти. Ну а пока же предлагаю далее продолжать шоу «Летние каникулы». В этом нам помогают с музыкальной точки зрения в ближайшем будущем Marshmello и Portugal The Man. Послушаем хит «Феникс». Ну а прямо сейчас давайте-ка вспомним вот такую историю. Это Clean Bandit и Jazz Glean Razor V. Ловите.

0: Бывает ли у вас такое, что вот, ну, неожиданно какой-то прилив, что ли, хорошего настроения случается? Вот я только что себя словил на этой мысли. Как все хорошо вокруг. Как все прекрасно. Спасибо. Спасибо за все. 9.48 Тюмени. Впереди нас с вами ожидает еще парочка крутых хитов на подходе Temper City с Self-Aware.
1: Реклама.
2: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
3: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
2: Парад красных машин.
4: Парад красных машин.
3: Стать участником может...

0: Попади в легендарную колонну красных машин.
1: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
2: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Plov Lounge, пробовать новое и наслаждаться моментом. Plov Lounge. Вкус вашего лета.
3: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
4: Медицинский центр М+, верь опыту.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
6: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
8: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления, сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
9: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
10: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-ИП 315-723-200-00-1701.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: как это, для сайкла, наверное, так это называется. Когда на велосипеде быстро едут, и там другие тетеньки кричат что-то, да?
1: Есть еще такая смешная штука, где на батуте прыгают очень быстро.
0: А, да, а как она называется?
1: Я не знаю.
0: Батутинг пускай будет называться.
1: Это называется инсульт в 30.
0: Не дай бог, конечно же, но, тем не менее, риски, конечно, всегда имеются. Ну что, в этой студии два человека прямо сейчас, которые один хочет поскорее закончить работать, а другой поскорее начать, и у нас одна общая цель. Все дело в том, что уже через буквально несколько мгновений здесь, на Красной Армии, состоится премьера долгожданного гимна, написанного Красной Армией в честь 440-летия Тюмени. Ура! Так что оставляю вас в приятной компании Даши Русаковой. Она продолжит этот день. Ну и там вот за границей этого часа нас с вами, повторюсь, ожидает гимн Тюмени.
2: До парада красных машин осталось 4 дня. Парад красных
3: машин. Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
2: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
4: Парад красных машин.
1: В Тюмени 10 утра. Вот он наш долгожданный, мы все вместе его собирали и наконец-то можем послушать. Кстати, это абсолютная премьера, ты услышишь это сейчас в числе первых.
2: Красная армия представляет специальный проект «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями. Премьера

Это «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями Красной Армии. Спасибо каждому, кто стал частью этой истории. С днем рождения, Тюмень! Красная Армия.

Армии Джонни и Федук с песней «Лето». Я так поняла, ребята делятся своими воспоминаниями о летних каникулах. И у нас лето 2026 получается незабываемым. Нашествие комаров, ливни, проблемы с водой. Ну, ничего, неприятности эти мы переживем. К тому же Красная Армия подготовила много всего прикольного, чтобы твой настрой был на высоте. Об этом буду рассказывать по порядку. Спойлер, впереди у нас приятные подарки. Ну и, безусловно, музыка. Впереди 50 Cent и Джастин Тимберлейк. Еще немного ностальгии, тема «Эйо». Technology. А прямо сейчас моя Мишель на малиновой луне. Это Красная Армия.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 24, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Днем будет жарче, плюс 28, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Топовый диджей Хужель свищит.

0: Реклама.
1: Коммерческая недвижимость от «Энка». Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на «Энка.ру» или получите консультацию по телефону 42 52 72.
2: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК «Энка» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
3: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
4: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
7: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 24, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Днем будет жарче, плюс 28, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет.

0: прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Автобарс – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Лови вайбики 80-х от Косты Лакоста и его Черри Леди.

0: самым ярким событием этого лета расскажу далее.
1: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
3: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
4: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин. Эталон. Авто. авто72.ру или приезжайте на Молодежную, 12.
4: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН Б313-723-202-0-1701.
6: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
7: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
8: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гирадзе.
9: Песчаная сказка.
8: 51-87-37.
10: Категория 0+.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-27.

своими тачками. Они под предводительством главы города Максима Афанасьева в 10:00 стартуют в огромной колонне и будут рассекать тюменские центральные улицы. У меня, кстати, есть фоточка с пожарной машиной. Бесконечно ей горжусь, потому что, ну,

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 24, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Днем до плюс 28, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди блестящая совместка «Runway» от Леди Гаги и «Доучи».

0: три минутки.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро» 12+.
3: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Plov Lounge, пробовать новое и наслаждаться моментом. Plov Lounge. Вкус вашего лета.
4: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
5: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
4: А ты умеешь?
5: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
6: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
8: Суперакция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления, сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
3: УСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

11 утра в Тюмени. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, что там с долгостроем у ЦУМа, и уже отправляю в твои динамики много классной музыки. Не переключайся.

Ана Грей с темы Beautiful Places, то есть красивые места. Ну, а я расскажу про одну из красивейших локаций нашего города, где изначально планировался большой деловой центр. Помнишь тот самый долгострой рядом с ЦУМом? Стройку законсервировали, вот оно стояло, а в прошлом году сменился инвестор. Он полностью пересмотрел проект, демонтировал высотную башню и порешал. Вместо офиса в центре Тюмени появится многофункциональный комплекс с отелем, панорамным рестораном и фитнес-центром. Открыть его планируют в 2028 году. Будет классно, если прямо в центре Тюмени, прямо в самом сердце города появится что-то подобное. Покажем, ждем в компании Димы Билана и его суперхита «Держи». Сразу после диджея Годжа и Мичико появится он. Это «Красная армия».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 26, ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Днем до плюс 28, сегодня без осадков. Надевайте панамки.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди безусловный трек, безусловный топ от Avalon Rocks and Vertigo. Ну и судя по звучанию, этот трек достоин местечка в твоем плейлисте. Не пропусти далее.
0: Реклама.
4: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
5: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичным.
6: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
3: Загородный квартал «Береза Парк». Лес, тишина в 20 минутах от города. Последние готовые дома. Не упустите. Узнайте условия по телефону 21 25 25. 21 25 25.
7: Скажи 3300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 3300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование, все этапы, Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали, 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено, 18+. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
10: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
5: Застройщик ОСЗ «ИСБ недвижимость». Проектная декларация на сайте нашточудо.рф.
11: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Тем временем в Тюмени плюс 28, ветер северный с порывами до 13 метров в секунду. Вечером до плюс 25, сегодня обойдется без осадков. Надевай панамку.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Танцевальный замес устроит проект.

0: полностью через почти 3 минутки.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
3: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
4: В реке Турия зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
2: На Красной Армии.
3: Всем большой привет! На этой неделе дарим 2 билетика в кино, а еще сертификат в ресторан баварской кухни. Подключайся и выигрывай с 12 до 13 часов.
1: Плюс вайп.
2: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

пальцами, и ты приглашена вместе со всеми своими друзьями и родными, да и коллег тоже можно захватить, чего уж там. Мы будем открывать парад красных машин, пока что машинки собираются, будем развлекаться, веселиться и участвовать в розыгрышах, ну а затем можно пофотографировать

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди горячий хит от Филатова и Кэроса «Среди счастливых людей». Устроим мини-рейв в твоем офисе уже совсем скоро.
2: Реклама. Вайп
0: на Красной Армии.
1: Всем большой привет! На этой неделе дарим 2 билетика в кино, а еще сертификат в ресторан баварской кухни. Подключайся и выигрывай с 12 до 13 часов.
2: Плюс вайп
0: на Красной Армии.
3: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Plov Lounge, пробовать новое и наслаждаться моментом. Plov Lounge. Вкус вашего лета.
4: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
5: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
6: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
7: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
8: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
8: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
9: «Додо».
10: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-00. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
11: Центр водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
12: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 680753. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
13: Йоу, всем большой привет. Летние каникулы продолжаются дальше. И на этой неделе мы

0: парада красных машин осталось 4 дня.
1: Парад красных машин.
2: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
1: Парад красных машин.
3: Тюмени, 12 часов.

0: Вайб на Красной Армии.
1: По будням с 12 до часу в программе «Плюс Вайб» ставлю кайфовую музыку, отмечаю подарками самых смелых, ловких и умелых слушателей, и ты вполне можешь оказаться в их числе. Например, если ты хочешь получить парный приглас на театр «Атмос Синема», пожалуйста, во второй половине этого часа будем его разыгрывать.

0: Максе, пиши свой вариант и оставайся на связи. Не забудь указать свой номер телефона рядом с ответом.
1: Плюс Вайб
2: на Красной Армии.

0: называемую альпийскую сковородку. Это, ну, буквально сковородочка, на которой замешаны разные классные ингредиенты. У нас на связи Татьяна. Таня, привет.
1: Всем здравствуйте.
0: Здравствуйте. А расскажи, а ты какую кухню любишь?
1: Ой, грузинскую больше.
0: Грузинскую. Ну, ты не против баварскую, если что, попробовать?
1: Я думаю, что не против.
0: Ну, слава богу, сейчас вся Германия просто вздохнула с облегчением. Татьяна, это было не смешно?
1: Ну, так.
0: Ладно, если что, извини. Давай перейдем тогда к вопросу, о котором сегодня шла речь. Мы вспоминали легенду о троянском коне, и вопрос звучал следующим образом. На территории какой страны находятся руины Древней Трои? Первый вариант – Турция, второй вариант – Испания, и третий вариант – Аргентина. Слово тебе.
1: На территории Турции.
0: Конечно! Безусловно! Ты абсолютно права, я поздравляю, тебе достается сертификат на 3000. Расскажи, это ты так хорошо историю помнишь или откуда? Я вот не вспомнила бы, если честно.
1: Я была когда в Турции, нам гид рассказывал немного.
0: Ну класс, это прям очень интересно. В Турции сейчас очень жарко, говорят, даже жарче, чем в Тюмени. Хотя, казалось бы, Тюмень лучший город Земли. А у нас самая комфортная температура. Ладно, Тань, тогда отпускаю тебя по твоим делам. Желаю тебе хорошо и вкусно провести время, Максимилианце. Спасибо тебе, пока. У нас на очереди розыгрыш парного пригласительного в кино. Не переключайся. Плюс вайб на красный.

0: позднее. Не переключайся.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 28, ветер северо-восточный с порывами до 16 метров в секунду. Вечером плюс 25, сегодня без осадков.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: Реклама.
3: Коммерческая недвижимость от «Энка». Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на «Энка.ру» или получите консультацию по телефону 42 52 72.
4: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК «Энка» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гиерадзе.
7: Песчаная сказка.
8: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
11: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
12: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
13: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
12: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
13: «Додо».
14: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В ближайшие минуты буду рада подарить 2 билета в Атмос Синема одному из вас. Можно добавить нас в Телеграм либо в Максе. Номер 8-922-300-1046. Это, собственно, обеспечит, возможно, именно тебе победу, потому что на этот номер я буду ждать ответ на следующий вопрос. Кто исполняет роль Одиссея в одноименном фильме 2026 года? Том самом, который вот-вот будет в прокате. Кто исполняет роль Одиссея? Первый вариант – это Роберт Паттинсон. Второй – это Мэтт Дэймон. И третий вариант – это Джонни Депп. Твой вариант я жду в Максе либо в Телеграме прямо сейчас. И оставайся на связи.
0: Плюс вайб на Красной Армии. Прогноз погоды.
1: Тем временем уже плюс 29, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Вечером плюс 25, ночью плюс 19, осадков не ожидается. Прогноз рассчитан Яндексом.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: Реклама.
4: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
7: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Тимани, 12 часов и 41 минута. С нами на связи Лениза. Привет.
2: Здравствуйте.
1: Как твой день?
2: Отлично. Хорошая погода.
1: Расскажи. Да? Да, слушаем.
2: Да-да-да. Погода радует. Очень хорошо. Солнечное настроение. Отлично.
1: Абсолютно согласна. Надеюсь, что в ближайшие минуты оно станет еще лучше. Мы сегодня говорим о фильме «Одиссея». А расскажи, какие фильмы ты любишь? Какие жанры смотришь?
2: Я люблю комедию, но и увлекаюсь то, что старые фильмы, которые основаны на реальных событиях, исторические драмы, вот такое мне нравится.
1: Что-нибудь?
2: Так а сегодня я смотрела трейлер вот этого фильма «Одиссея».
1: Попадает в тебя, да?
2: Да-да-да.
1: Ну, отлично. Тогда, возможно, именно на него ты и можешь сходить в Atmos Cinema. Давай с тобой сейчас озвучим, кто исполняет роль Одиссея, самую главную роль в одноименном фильме этого года. Варианты ответа: Роберт Паттинсон, Мэтт Дэймон, либо Джонни Депп.
2: Это второй вариант, Мэтт Дэймон.
1: Абсолютно права, Лениза, браво! Это очень здорово, это очень круто. Я желаю тебе хорошо отдохнуть и посмотреть такой вот фильмец. Я поняла, что это в твоем вкусе, верно?
2: Да-да-да, все верно. Ну, всем скажу, спасибо за такую возможность.
1: Да, вообще не вопрос. Кого с собой возьмешь, с кем пойдешь?
2: Мужа.
1: Класс, класс. Такое вот свидание у Ленизы скоро будет. Поздравляю тебя. И мы будем уже плавно двигаться к финалу плюс вайба. Еще кое-что осталось мне тебе сказать, но сделаю это сразу после Snoop Dogg и The Pussycat Dolls Buttons на Красной Армии.
0: Плюс вайб на Красной Армии. What it do, baby boy?

0: 501. Ну, а далее у нас еще много будет блестящих дуэтов, групп и сольных исполнителей. Именно они будут нашими проводниками, скажем так, в следующий музыкальный час. А плюс вайб в следующий раз устроим уже завтра с 12 до часу, как и в любой будний день. Оставайся рядом.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 29, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Вечером плюс 25, ночью плюс 19, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия»!

0: Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
3: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Все лето в Тюменском цирке. Новое невероятное шоу Гирадзе.
8: Песчаная сказка.
7: 51-87-37.
9: Категория 0+.
10: Скажи 3-300.
11: Не, я знаю этот прикол.
10: Ну скажи.
11: 3-300.
10: Почисти рот у гигиениста.
12: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3-300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
13: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
14: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 24.

В лучшем городе Земли 13 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Сегодня у нас большая премьера. Это гимн Тюмени, который мы написали совместно со слушателями. Расскажу о нем и подскажу, где послушать уже совсем скоро.

города «Гимн Тюмени» и провели большую работу. Привлекли всех творческих тюменцев и сонграйтеров, перебрали множество вариантов звучания и, наконец, готовы показать тебе бриллиантик, который выточили. В 2 часа дня не

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 28, ветер северный с порывами до 16 метров в секунду. Далее вечер пройдет без осадков при температуре воздуха плюс 25.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди безусловный топ от Two Colors Mad World.

0: Характерная вещица будет в твоих динамиках. Дождемся вместе.
1: Реклама.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclmg.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
2: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
3: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
4: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 28, ветер северный с порывами до 16 метров в секунду. Далее вечер пройдет без осадков при температуре воздуха плюс 25.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем кое-что новенькое от Люси Чеботиной «Зеленые глаза».
4: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает.
1: Еще немного и заценим эту песню полностью.
0: Реклама.
5: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
2: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларации на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
3: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
4: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Plov Lounge, пробовать новое и наслаждаться моментом. Plov Lounge. Вкус вашего лета.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

С нами только что был Алекс Клей с большим хитом «Too Close», то есть «Очень близко». Это он явно о том, что парад красных машин состоится уже через 4 дня, и уже можно начать подготовку. Если ты идешь со зрителем, подбери лук, приветствую.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянут фрешмены Temper City с темой Self Away. Послушаем этот мировой хит уже совсем скоро.
2: Реклама.
3: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
4: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь.

0: ходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
2: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
3: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг «Пазл». Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг «Пазл». Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.

0: Ресторанный комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай
3: и слушай новые треки.
2: Ступай
3: и не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай
3: и в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 000.
3: Не хватает только тебя.
2: Ступай
3: vk.com/redarmy.

0: На Красной Армии Робин Шульц и Fast Boy с темой Million Good Reasons, то есть миллион причин. И я знаю точно миллион причин тебе оставаться рядом с нами. Первое — это Саша Ягомост, который появился в студии. Привет.
1: Даш, привет. Еще у меня наушник отвалился прямо сейчас.
0: Ну, ничего страшного, такое бывает.
1: Не, ну держится, кстати, держится. Вторая причина — это гимн Тюмени, который мы послушаем уже вот-вот скоро. Я вот не хочу затягивать с этим моментом, потому что сегодня первый день премьера, получается, гимна, и вот мы все вместе можем впервые им насладиться, как самые крутые ребята. Давай, погнали.

0: Тюмени 2 часа дня. И гимн нашего лучшего города на всей планете послушаем уже вот-вот-вот сейчас, через несколько секунд. Лови его в динамике.
1: Красная армия представляет специальный проект «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями.

Это «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями Красной Армии. Спасибо каждому, кто стал частью этой истории. С днем рождения, Тюмень!

0: Прогноз погоды.
1: Тюмень к данному часу плюс 29, ясно, ветер северо-восточный, слабый 4 метра в секунду, далее вечером до плюс 25, ночью 19, также со знаком плюс сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем кайфовую вещичку от Джонни. Это «Эйфория». В твоих динамиках примерно через 2.5 минуты.
0: Реклама.
4: Коммерческая недвижимость от «Энка». Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
5: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК «Энка» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
6: «Дом» начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
7: «Тримет».
5: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
8: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
9: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
10: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68 07 53.
11: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
0: Вайб. Вайб. Плюс вайб.
3: На Красной Армии.
12: Всем большой привет! На этой неделе дарим 2 билетика в кино, а еще сертификат в ресторан баварской кухни. Подключайся и выигрывай с 12 до 13 часов.
0: Плюс вайб.
3: На Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 28, облачно с прояснениями, ветер северо-восточный слабый, 4 метра в секунду, далее вечером до плюс 25 и малооблачно, ночью 19, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер для авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: послушаем яркую музыкальную тему от Jonas Blue. Это Girl.

0: Сердце мое. Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
2: Застройщик ОСЗ и СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте нашего.
3: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
2: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
5: Все говорят и обещают. А мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 29, облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный слабый. Далее вечером до плюс 25 и малооблачно, ночью 19 выше нуля, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Заценим классную тему от диджей Годжа «Мичико». В твоих динамиках примерно через 3 минуты.
0: Реклама.
2: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
7: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
2: Парад красных машин.
8: Парад красных машин.
7: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
2: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
8: Парад красных машин.
2: Попади в легендарную колонну красных машин.
9: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20.
10: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
11: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
10: Звоните прямо сейчас. 57 57 57. Филатовская стоматология.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи. Отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
13: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
14: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-313-723-202-00-1701.
2: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
7: И слушай новые треки.
2: Ступай!
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
2: Ступай!
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
2: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
2: Ступай!
7: vk.com/redarmyfm.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

0: красных машин осталось 4 дня.
1: Парад красных машин.
2: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
1: Парад красных машин.
3: В Тюмени 3 часа дня. Продолжаем сегодня кайфовать, отдыхать. Ну или не только отдыхать, может и работать, но главное, что под музыку про бобра, который ворует трусы, расскажу уже скоро, примерно через минут 8.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 29, облачно с прояснениями, ветер северо-восточный. Далее вечером до плюс 25 и малооблачно, ночью 19 выше нуля, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Красивая тема от лирика – это «Don't go mad». Лови здесь примерно через 2.5 минуты.
0: Реклама.
5: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
6: Быстрее, быстрее, еще быстрее. Стоп, а если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
7: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68-18-18.
11: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 29, ясно, ветер северный слабый 4 метра в секунду, далее вечером до плюс 25, ночью 19, выше нуля, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет, подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Заценим притягательные ритмы от Дебауза. Это «Магнетик». В твоих динамиках примерно через 2.5 минуты.
0: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15.00. Не пропусти! Скажи 3300.
4: Не, я знаю этот прикол.
2: Ну скажи.
4: 3300.
2: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гиерадзе.
7: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
8: Категория 0+.
9: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
9: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
10: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
11: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22.00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. Тюмень отмечает свой юбилей. 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

что успевай, если были мысли покрасоваться своей красной ласточкой ВАЗ-2107. Ну а пока летим на крыльях другой птицы, на крыльях музыки. Уже скоро в динамике заглянет интересная вещица от Майк Познет и Дэвида Гетта. Это «I went back to Ibiza». А пока слушаем «Лето» Джонни Федука на Красной Армии.

0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Название знакомое, мотив новый. Это Gayazov Brothers и их «Санта Лючия». И это целиком послушаем уже через 3,5 минуты.
2: Реклама.
3: Всем большой привет! Летние каникулы продолжаются дальше, и на этой неделе мы разыгрываем билеты в кино, а также сертификаты на посещение батутного центра SkyMax по будням с 7 до 10 утра.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
5: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ООО ЗСБ «Девелопмент». Проектная декларация на «Нашточка.дом.рф». Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры в Жакомотиве из выделенного пула 1-2-комнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в «Бульваре». Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
5: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетика». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья.

0: Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
1: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты. Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf. Вайб. Вайб. Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
3: Всем большой привет! На этой неделе дарим 2 билетика в кино, а еще сертификат в ресторан баварской кухни. Подключайся и выигрывай с 12 до 13 часов.
1: Плюс вайб
2: на Красной Армии.

искатели начали обращаться к ведьмам, чтобы найти работу. Вообще, ну, рынок труда переживает труднейшие времена, конечно, во всем мире. Да, поскольку даже хорошее резюме и богатый опыт не может гарантировать трудоустройство. Пользуются спросом ведьмы, шаманы, экстрасенсы на Авито и прочих площадках. Поэтому такие вот дела, ребят. Такие вот дела. Какие дела у нас будут далее, я расскажу прямо сейчас. Послушаем тему от Рэй. Это Where is my husband? И Карма от Егора Крида и Артика и Асти прямо сейчас на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 29, ясно, ветер северный слабый 4 метра в секунду. Далее вечером плюс 25 и малооблачно, ночью 19 выше нуля, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы — база плитки «Прокерамик». Затеял ремонт? База плитки. Нужна плитка оптом? База плитки. Ищешь три плитки? База плитки. Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? База плитки. Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. Прокерамик.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: послушаем залипательную музыкальную историю от Мии Бойко. Это «Экспонат».
4: Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат.
1: Да, полностью слушаем через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
5: Коммерческая недвижимость от «Энка». Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на «Энка.ру» или получите консультацию по телефону 42 52 72.
6: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК «Энка» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 00 77.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
9: Скажи 3300.
10: Не, я знаю этот прикол.
9: Ну скажи
10: 3300.
9: Почисти рот у гигиениста.
11: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
13: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
14: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малоненинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 28 со знаком плюс. Ясно, ветер северный слабый 4 метра в секунду. Далее вечером до плюс 25, ночью 19 выше нуля, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: А еще раз освежим в памяти этот номер 8901 от Ольги Серябкиной и Димы Урх.

0: Реклама. Загородный квартал «Береза парк». Лес, тишина в 20 минутах от города. Последние готовые дома. Не упустите. Узнайте условия по телефону 21 25 25. 21 25 25.
1: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская 20.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25% на география.рф.
2: Застройщик ОСЗ из недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка до 25% при покупке квартиры в ЖК-1 квартал озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
4: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
3: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
4: «Додо».
2: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-42-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
5: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли? А вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
6: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 29, ясно, ветер северный слабый 4 метра в секунду, далее вечером до плюс 25 и малооблачно, ночью 19 выше нуля, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в квартале «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем кочевую тему от диджея Смэша Артема Качера. Это «Клатч». В твоих динамиках примерно через 3 минуты.
0: Реклама.
2: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
6: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
2: Парад красных машин.
7: Парад красных машин.
6: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
2: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
7: Парад красных машин.
2: Попади в легендарную колонну красных машин.
8: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
9: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
10: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРНП 313-723-202-0017-01.
4: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
11: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
8: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
4: Есть даже логопеды и психологи.
8: М+, записывайтесь. 5 7

0: 5755. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.
1: Медицинский центр М+ Веропыту.
2: Центр водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души – все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38 45 55. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1.
0: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
3: И слушай новые треки.
0: Ступай!
3: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
0: Ступай!
3: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
0: Нас уже 18 тысяч.
3: Не хватает только тебя.

0: красных машин осталось 4 дня. Парад красных
1: машин. Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте. Парад красных машин.
2: В Тюмени уже 5 часов вечера. Плавно подходим к завершению этого рабочего дня. Уже скоро, через минут 8, расскажу, какая фраза в школе больше не работает.

На Красной Армии новинка от АВ. Это Meet Me in the Dark. Встречай меня во тьме в переводе на наш родной. Тут понятно про человека, а вот я хочу рассказать про то, с чем каждый из нас, ну, многие точно встречались в школе. Это одна фраза, которая работала неукоснительно, незамедлительно. Эта фраза вон из класса. И прикол в том, что она больше не работает. Все, да, с 1 сентября учителя не смогут выгонять учеников с урока своим решением. Это вот новый указ, подписанный Минпросвещение, который обязывает педагога сначала сделать замечание, а при повторном нарушении звать администрацию. В общем, будет все это происходить сложнее, труднее, и, как правило, это призвано вообще сделать более объективные порядки, навести. Порядки у нас следующие. Послушаем Need You от Дюка Дюмонта и Аммы. После этого перед этим Золото от Пиццы. И прямо сейчас на Красной Армии прикольная тема от Алока и Халида.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 28, ясно, ветер северный слабый 4 метра в секунду. Далее вечером до плюс 25 и малооблачно, и ночью 19, выше нуля, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Свежий хит от свежего хитмейкера – это Алекс Уоррен и его «Fever Dream». Послушаем уже скоро, меньше чем через 2,5 минуты.
0: Реклама.
5: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
6: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый. Выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка «Аккумуляторный завод» ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.

0: в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330.
1: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
2: Она заказывает ролл пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
3: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
4: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
5: Йоу, всем большой привет! Летние каникулы продолжаются дальше, и на этой неделе мы

Добрый вечер. В Тюмени продолжают устранять последствия мощных ливней. Каждый день в городе откачивают более 10 тысяч кубометров воды, сообщил мэр Максим Афанасьев. С 14 июля в городе действует режим повышенной готовности. На подтопленных участках в выходные работали подрядчики, строительные компании и сотрудники оперштаба. В районах Зарики и Док прочистили канавы и прокопали обводные каналы, благодаря чему вода активно уходит. По словам мэра, ситуация остается под его личным контролем. Роспотребнадзор рекомендует жителям Тюмени кипятить воду из-под крана в открытой емкости перед употреблением. С 16 июля ведомство усилило лабораторный контроль за открытым источником питьевого водоснабжения рекой Тура и питьевой водой в разводящей сети. Исследование питьевой воды и воды источника проводится ежедневно, в том числе на показатель индекс токсичности. По результатам исследований вода соответствует нормативам по показателям безопасности. Содержание тяжелых металлов не превышает предельно допустимые концентрации. Власти Тюмени ввели ограничения на розничную продажу алкоголя на период празднования Дня города, которые будут отмечать 25 и 26 июля. Об этом сообщила городская администрация. Запрет будет действовать в розничных магазинах, супермаркетах и других торговых точках в оба дня с 8 утра до 23 часов. За продажу спиртного в запрещенные часы предусмотрены штрафы от 200 до 300 тысяч рублей, сообщили в мэрии. Запрет не распространяется на кафе, рестораны и бары. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 27, ясно. Ветер северный слабый 3 метра в секунду. Далее вечером до плюс 25 и малооблачно. Ночью 19 выше нуля, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Лови новинку, да еще и какую. Это Self-Aware от The Emperor City. В наших динамиках через 2,5 минуты.
0: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!
5: В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Кейтеринг Пазл. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Кейтеринг Пазл. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
8: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок». Квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
10: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
11: Замените стекла в моей машине.
12: Какой у вас автомобиль?
11: Современный.
12: Конечно, заменим.
13: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
14: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте.

мюзикл. Неважно, подойдет что-нибудь из этого, что угодно. Заходи в нашу группу ВК, это Радио Красная Армия, и оставляй заявку, пока еще есть места. Мы заполним места своего сердца парой классных треков. Это Stay от Леони и Калума Скотта. А прямо сейчас на Красной Армии Take Me Out от Франца Фердинанда Лави.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Еще одна крутая ода зеленым глазам от Люси Чеботиной.
2: Его зеленые глаза так меня манят.
1: Послушаем через 3,5 минуты.
3: Реклама.
0: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
3: Красная армия представляет один из самых масштабных фестивалей России.
0: Парад красных машин.
4: Парад красных машин.
3: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
4: Парад красных машин.
0: Попади в легендарную колонну красных машин.

0: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гиерадзе.
1: Песчаная сказка.
0: 51-87-37.
2: Категория 0+.
3: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ Родничок. В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи. Отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
4: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу: улица Аккумуляторная 4/2, остановка Аккумуляторный завод, ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
5: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, Н325-723-2032-601.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» Комарова парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
8: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: «Секвойя парк» – веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». «Секвойя парк».
10: Загородный квартал «Береза парк». Лес, тишина в 20 минутах от города. Последние готовые дома. Не упустите. Узнайте условия по телефону 21-25-25.
11: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
12: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публично вертой.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Cantwise, Let Me Be. Мы врываемся, почти что врываемся в час следующий. А, ну и The Second Voice, вот так и напрашивает. За второй голос, кто у нас второй голос? Ну, конечно, это Серега Белявский. Сережа, привет.
1: Да, привет. Слушай, тут наткнулся на такую забавную новость. В Польше засняли бобра. Кого бы,
0: да?
1: Кого бы думали? Бобра, который оказался серийным вором трусов.
0: А я ее нормально? Читал. Я ее читал.
1: Нормально,
0: да,
1: вообще,
0: да. Я спойлеры маленько знаю.
1: Поляк пожаловался, что его нижнее белье регулярно пропадало с сушилки, и он никак не мог понять, что происходит.
0: Да-да, я еще тоже угарнул, что ну неудивительно, поляки, ну понятно.
1: Ну поляки, бобр, все ясно, да. Ничего такого.
0: Бобр.
1: Стандартная польская ситуация.
0: Бобры любят их трусы.
1: Встаешь в 9 утра, у тебя нет трусов, потому что бобер их украл.
0: Да, стоит с зубами.
1: Да, будем двигаться дальше. Отдыхать, расслабляться и, конечно же, слушать музыку. Тебе хорошего вечера.
0: Тебе тоже.
1: Спасибо, пока.
2: До парада красных машин осталось 4.

0: 6 часов в Тюмени. Вот и еще один рабочий день позади. Впереди только нерабочие моменты и музыка. Timbaland, Timberlake, Furtado, Give It To Me уже скоро. И прямо сейчас послушаем гимн Тюмени.
1: Красная армия представляет специальный проект «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями.

0: Это «Гимн Тюмени». Гимн, который мы создали вместе со слушателями Красной Армии. Спасибо каждому, кто стал частью этой истории. С днем рождения, Тюмень! Красная.
1: Красная
0: Армия.

Слушали мы гимн Тюмени сегодня. Сегодня он больше повторяться не будет. Если вдруг пропустил его или хочешь послушать снова, то присоединяйся к Красной Армии завтра в 11, 15 и 19 часов он прозвучит повторно. Да, собирали заявки, очень долго работали и выпустили, наконец-то. Ну и, конечно же, кстати, в День города он также прозвучит на площадке у технопарка. Будем тебя ждать далее. Будем расслабляться вместе с Джонни и Федуком. Лето на подходе и прямо сейчас Зиверт, Газ. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 27 градусов, солнечно. Завтра днем осадков не ожидается и до 28 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Крутая работа «Черри Леди» от Коста Ла Коста. Всего через 2.5 минуты на Красной Армии, ну а чуть позже не пропусти свежий выпуск новостей.
0: Реклама.
3: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
0: Красная.

0: Любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл,
1: оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
1: Попади в легендарную колонну красных машин.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Когда в 30 лет у тебя нет зуба, кажется, что это ерунда. А потом ты перестаешь смеяться вслух. Хватит прятать улыбку. Филатовская стоматология гарантирует, мы вернем утраченный зуб навсегда. Имплантация под ключ 71 500 рублей. Пожизненная гарантия. Жизнь без стеснения начинается с одного звонка.
2: Алло, это Филатовская? Я хочу улыбаться.
1: Звоните прямо сейчас. 57-57-57. Филатовская стоматология.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Папа!

городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74. Горпар.ру.

0: Юлия, здравствуй.
1: Добрый вечер. Жители разных районов Тюмени продолжают сообщать о неприятном запахе воды из-под кранов в своих домах. Как сообщает издание «Тюменская область сегодня», проблему признают специалисты водоканала. Качество воды самое низкое за всю историю работы метелевских водоочистных сооружений с 1981 года, рассказала пресс-секретарь компании «Росводоканал Тюмени» Ирина Айданова. Тюменский Роспотребнадзор заверяет, что вода, поставляемая в дома и квартиры, безопасна и пригодна для употребления, но перед этим ее нужно кипятить в открытой емкости. В Тобольске ввели специальный режим заправки для автомобилей экстренных служб, скорой помощи, полиции и пожарных. Об этом сообщил глава города Петр Вагин. «Это необходимо, чтобы экстренные службы могли оперативно выезжать на вызовы», — написал мэр. «Заправка спецтранспорта будет проводиться ежедневно с 17 до 18.00. Процесс регулируют сотрудники госавтоинспекции». В Тюменской области стартовал 4-й образовательный модуль проекта «Боевой кадровый резерв. Современные технологии управления». Об этом рассказал губернатор Александр Мор. Вместе с экспертами президентской академии участники проекта изучат актуальные инструменты, цифровые технологии в госуправлении, информационную безопасность, методы работы с командой. В финале этого модуля участники представляют свои выпускные аттестационные работы. Легендарный парад красных машин вновь пройдет в Тюмени 25 мая. В день 440-летия областной столицы колонна красных автомобилей и мотоциклов проедет по центральным улицам. Парад станет главным подарком городу от команды Красной Армии. Прием заявок на участие уже идет, время регистрации ограничено. Желающие присоединиться к параду могут подать заявку по ссылке на странице Красной Армии во ВКонтакте. На этом все. Хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу солнечно, плюс 27 градусов. Завтра днем синоптики осадков не прогнозируют и до 28 теплам, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Мигоха Мичико. Диджей Гоха появится на Красной Армии через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
2: 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти! В чем секрет идеального мероприятия? В деталях. Catering Puzzle. Доставим гастробоксы под ваш вкус. Организуем мероприятие под ключ. Площадка, ведущий, декор. Все детально. Catering Puzzle. Быстро, легко, идеально. Звоните 70 12 12.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
6: Супер-акция в «Галамарт». С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
7: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени во Дворце культуры «Железнодорожник» на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный» на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
8: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

На красной армии только что лирик «Don't go mad», «Не сходи с ума». Ну, рекомендую, чтобы вообще окончательно не сойти, конечно, с ума от работы, начать утро все же с шоу «Летние каникулы» с 7 до 10. Здесь для тебя будет Антон Колев развлекать тебя, радовать подарками, играми, летней музыкой. В общем, летний вайб гарантирован. Присоединяйся, просыпайся в отличном настроении. Далее это настроение будут поддерживать Eminem, Rihanna, «Love the way you lie». И уже сейчас крутая история Jamaican, Usually Salta. В Тюмени 18 часов 45 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 28 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не ожидается и также до 28 тепла, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем трек «Runway» Леди Гага «Доучи».

0: менее чем через 3 минуты на Красной Армии.
1: Реклама. Вайб. Вайб. Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
3: Всем большой привет! На этой неделе дарим 2 билетика в кино, а еще сертификат в ресторан баварской кухни. Подключайся и выигрывай с 12 до 13 часов.
1: Плюс вайб.
2: На Красной Армии.
4: Неопределенность при сложном диагнозе – самый тяжелый груз. Снимите его с себя. Центр сложного диагноза в Филатовской клинике берет на себя координацию вашего лечения. От консилиума врачей до организации помощи в федеральных центрах России. Просто позвоните нам 57 57 57. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
2: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО ИДК НК на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
3: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах, в Плов-лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов-лаунж. Вкус вашего лета.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Быстрее. Быстрее. Еще быстрее. Стоп. А если жить по-другому? ЖК «Добродок» – квартал, в котором хочется жить. Выгодные условия на старте продаж. Подробная информация на сайте gkinka.ru.
8: Застройщик ООО «Лот-1». Проект декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
9: Йоу, всем большой привет! Летние каникулы продолжаются дальше и на этой неделе.

0: осталось 4 дня.
1: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
3: В Тюмени 7 часов. На дорогах пятибалльные пробки, есть серьезное затруднение на Федюнинского, 49 минут. В остальном более-менее все в порядке. И далее для тебя Шаде, Баиндиях, Чо и Мод.

на Красной Армии. Привет из прошлого, Камали и Наваи, девочка война. Мы же тоже решили повторить прошлые заслуги, а именно парад красных машин. И если вдруг хочешь принять участие, то залетай прямо сейчас в нашу группу во ВКонтакте, радио Красная Армия. А если хочешь насладиться, посмотреть со стороны, то welcome 25 июля на площадку у технопарка. Там же тебя будет ждать, кстати, развлекательная программа. В общем, для всей семьи отдых обеспечен. Мы же будем двигаться далее. Впереди Богдан Медведев, Broken Heart. И уже сейчас Jonas Blue с историей Girl. В Тюмени 19 часов 10 минут. Всем приятного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 26 градусов, солнечно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем песню «Феникс» от группы «Бэрвульф».
5: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни.
1: Полностью прозвучит через 2 минуты с небольшим на Красной Армии.
0: Реклама.
4: 25 июля. Тюмень празднует свой день рождения.
0: Красная Армия.

0: ударную колонну красных машин.
1: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
2: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-601.
3: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс», два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
4: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
5: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Компания «Русский Мальянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени во Дворце культуры «Железнодорожник» на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный» на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
9: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу солнечно, плюс 26 градусов. Завтра днем осадков не ожидается и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Появится «The Balls» с яркой темой «Магнетик». Всего через 2.5 минуты.
0: Реклама.
4: Милый ужас, помоги! Я ехала, и тут камень в стекло. Теперь такая трещина на лобовом. Ой-ой-ой, что же делать-то?
5: Дорогая, спокойнее. Ты лабораторию автостекла знаешь? Записывай. 533-444. Заменят любое стекло за час. Стекла в наличии и гарантия на замену.
4: Как-как?
5: 533-444. Записывай и звони скорее.
6: Лаборатория автостекла. Гарантия качества.
7: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
8: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
9: Машина не заводится. Аккумулятор сел. Новый выгодно покупать у производителя. Тюменский аккумуляторный завод открыл розничный магазин. Сдайте старый аккумулятор, получите скидку на новый. Ждем вас по адресу. Улица Аккумуляторная, 4/2. Остановка Аккумуляторный завод ежедневно. Тюменский аккумуляторный завод. Надежность, проверенная временем.
10: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
11: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
12: «Тримет».
13: ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
14: Центр водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. Тренировки и плавание для души, все собрано в одном месте для детей и взрослых. Запишитесь на пробное занятие по телефону 38-45-55. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1.

темой Прованса. Ну, мы не предлагаем тебе полетать, мы предлагаем тебе попрыгать, а именно в шоу «Летних каникулах» можно получить сертификат батутный центр SkyMax. И, кстати, билеты в кино тоже там будут. В общем, присоединяйся по будням с 7 до 10 шоу «Летние каникулы» для твоего настроения, для того, чтобы твои выходные прошли максимально комфортно. Да, можно готовиться уже завтра. С 7 до 10 встречай Антона Колева. Ну, а мы пока будем двигаться далее. Диджей Смэш Артем Качер на подходе с темой «Клатч». И уже сейчас Авлон Рокстон, «Вертиго». В Тюмени 19 часов 43 минуты. И всем легкого вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем крутой трек «Банк» и «Айсгергерт» и «Зиверт».
2: Это будто бы банк, но я не коплю.
3: Моя дама бьет туз, поднимая санрайз.
1: Всего через 3,5 минуты.
4: Реклама.
5: Йоу, всем большой привет! Летние каникулы продолжаются дальше, и на этой неделе мы разыгрываем билеты в кино, а также сертификаты на посещение батутного центра SkyMax по будням с 7 до 10 утра.
6: В реке Туре зафиксирован подъем уровня воды. В городе введен режим повышенной готовности. Особое внимание жителей улиц Томская, Верещагина, Береговая, а также СНТ «Родничок». В случае угрозы подтопления рекомендуем следующие меры безопасности. Перенесите вещи на верхние этажи, отключите электричество и газ. По возможности покиньте зону подтопления. Сообщите по номеру 112. Позаботьтесь о безопасности домашних животных. Все имущество будет под охраной полиции. Будьте внимательны.
7: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
8: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-ИП 313-723-202-0017-01.
9: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах Додо. Заказывайте через приложение прямо на месте.
10: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
9: Додо Пицца. Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
10: Додо.
11: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРН-П 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
12: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49. 25 июля на набережную конторы пароходства шоу-фестиваль «Море-море». Эпицентр притяжения в день города. Чирлидинг, акробатика, тамблинг и прыжки на батуте. Спортсмены со всей России и стран СНГ. Высочайший уровень мастерства, сложнейшие элементы, трюки, от которых захватывает дух. «Море-море». Увидимся на набережной у конторы пароходства. Открытие в 15:00. Не пропусти!

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

Тимини, 8 вечера. Ну что ж, мы продолжаем расслабляться, отдыхать. Погода наладилась. С музыкой тоже все в полном порядке. Крем-сода, никаких больше вечеринок впереди. И прямо сейчас Another 54 Ultra Talk to You.

Красной Армии Крем-Сода. Никаких больше вечеринок. Мы же все-таки сделаем исключение 25 числа. А именно у технопарка стартует парад красных машин. Если хочешь принять участие в этом ярчайшем флешмобе нашего города, то рекомендую зайти в нашу группу во ВКонтакте «Радио Красная Армия» и оставить заявку. Это если есть у тебя красный автомобиль или мотоцикл. Если нет, просто приходи отмечать вместе с нами. Тебя ждет праздничная шоу-программа, развлечения для всей семьи, подарки, все включено. Будем ждать тебя. Присоединяйся. Далее к нам присоединится Holiday Boy, Loco La Vida. И уже сейчас тоже крутая история. Don't Wanna Go Home, Медуза и Генрика Мамиль. В темени 20 часов 12 минут. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 25 градусов, безоблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 28 тепла, сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Tame Impala и Дженни с темой «Дракула». Ждем коллабу на Красной Армии через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
9: Компания «Русский Альянс» приглашает на работу специалистов на газоперерабатывающий комплекс в Ленинградской области. Конкурентная заработная плата, дополнительные льготы и компенсации. Приходи на ярмарку вакансий 28 июля с 10 до 17 часов. Ждем тебя в Тюмени, во Дворце культуры «Железнодорожник», на улице Первомайской, дом 55, в зале «Мраморный», на первом этаже. Подробности на сайте rclng.ru в разделе «Вакансии». Войди в историю газовой отрасли России.
10: Настоящее предложение носит ознакомительный характер и не является публично.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс, погода в Тюмени к этой минуте плюс 25 градусов, безоблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем крутую работу. 8-901. Ольга Серябкина, Дима Урих.
4: Дай мне свой номер, бандит.
5: 8-901.
4: Я не брала никогда.
5: Или 902.
4: Ты так сомневаешься.
1: Не только эти ребята появятся на Красной Армии всего через 2 минуты с небольшим.
0: Реклама.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
8: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
9: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
10: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
11: 25 июля, суббота, Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.

Инди-сол дуэт Нарлс Барклис с темой Crazy. Ну а я хочу напомнить, что у нас каждый день по будням с 12 до часу проходит программа Plus Vibe, в которой можно сделать небольшой перерыв в работе, послушать немного хорошей музыки и, конечно же, получить подарки. Максимилианс, если хочешь получить сертификат в это замечательное заведение на 3000 рублей, включай уже завтра Красную Армию с 12 до часу, участвуй в простых играх и получай крутые подарки. Ну а далее получим порцию отличного саунда, поэтому оставайся с нами. Зовут меня Сергей Белявский и всем классного вечера.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: красных машин осталось 4 дня.
1: Стать участником может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
0: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
0: В Тюмени 21 час.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 24 градуса, малооблачно, завтра днем осадков не ожидается и до 28 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: Реклама.
2: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар Баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
0: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
8: На Красной Армии.
9: Всем большой привет! На этой неделе дарим 2 билетика в кино, а еще сертификат в ресторан баварской кухни. Подключайся и выигрывай с 12 до 13 часов.
0: Плюс вайп
8: на Красной Армии.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 24 градуса, малооблачно, завтра днем осадков не ожидается и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
7: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
8: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
7: А ты умеешь?
8: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
11: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
12: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
10: Есть даже логопеды и психологи.
12: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что у них есть что-то сексуальное.
2: У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
3: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 22 градуса, безоблачно. Завтра днем синоптики осадков не прогнозируют, и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.
0: Реклама.

0: заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Доверьте отчетность профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
2: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН, 102-720-083-05.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 22 градуса, безоблачно. Завтра днем синоптики осадков не прогнозируют и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
1: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
3: По

0: Городские парильни. Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Всем большой привет! Летние каникулы продолжаются дальше, и на этой неделе мы...

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этой минуте плюс 22 градуса, безоблачно. Завтра днем синоптики осадков не прогнозируют и до 28 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69 30 13.

0: собирает тысячи слушателей. Ждем вас в Бульвар-баре. Герцена 63. Бронь столов 666-330. Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17. Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
1: Супер-акция в Галамарт. С 9 по 31 июля скажи на кассе «Июль» и получи скидку 20% на белые ценники. Подробности уточняйте у сотрудников магазина в городе Тюмени.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Скажи 3300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 3300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Вайп
7: на Красной Армии.
6: Всем большой привет! На этой неделе дарим 2 билетика в кино, а еще сертификат в ресторан баварской кухни. Подключайся и выигрывай с 12 до 13 часов. Плюс вайп
7: на Красной Армии.

0: Реклама.
1: Центр культуры и творчества «Тюмень» представляет фестиваль фейерверков «Фантазия огня» на набережной. Ярче только звезды. 25 июля в 22:00. Огни салюта, любимые песни и атмосфера праздника при поддержке Красной Армии. «Тюмень» отмечает свой юбилей – 440 лет. Приходите и празднуйте вместе с нами. Подробнее на сайте afishatyumeni.rf. Организатор – Департамент культуры администрации города Тюмени. Без возрастных ограничений.
2: Лето не любит сидеть дома. Лето любит встречаться на террасах в Плов Лаунж, пробовать новое и наслаждаться моментом. Плов Лаунж. Вкус вашего лета.
3: Энки. Металлопрокат и стройматериалы. Энки. Арматура, труба, цемент и кирпич. Энки. Выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки. Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18. 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. Конфуз. В Бульваре. Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
4: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
5: Медицинский центр М+, веропыту.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
3: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66 25 17.
8: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
1: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
1: В Тюмени полночь.

0: Реклама.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: 25 июля. Суббота. Бульвар Бар. Молодой хитмейкер, чьи треки не раз попадали в чарты. «Конфуз» в «Бульваре». Ждем 25 июля в Бульвар-баре. Герцена 63. Звоните 666-330.
4: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
5: И слушай новые треки.
4: Ступай!
5: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
4: Ступай!
5: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
4: Нас уже 18 тысяч.
5: Не хватает только тебя.
4: Ступай! vk.com/redarmy

0: Реклама.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Все лето в Тюменском цирке новое невероятное шоу Гии Эрадзе.
5: Песчаная сказка.
6: 51-87-37.
7: Категория 0+.
8: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: может любой желающий, у кого есть красный автомобиль или мотоцикл.
1: Оставляй заявку в нашем сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
2: Парад красных машин.
1: В Тюмени 4 часа.